Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: утверждает, что роботы не лишат нас работы, тем временем в Китае, в провинции Гуандун, решили построить первую в мире автоматизированную гостиницу, которая будет находиться на западном искусственном острове. По словам авторов проекта, в этой гостинице будут работать только андроиды, которые будут делать абсолютно все. Регистрировать гостей, оформлять заезд и выезд, а также доставлять заказы в номера, убираться, помогать людям, решать возникающие проблемы и даже готовить еду. Открытие отеля, в котором работают только роботы, запланировано на следующий год. Да, будущее уже совсем рядом, и то, что раньше мы могли видеть только в фантастических фильмах, теперь уже точно становится нашей реальностью. С вами была Ирина Баутина и скучные полезные новости на Радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Если вы мечтаете жить у океана, то не отказывайте себе в этом желании. Недавно американские ученые провели масштабные исследования и оценили влияние близости водоемов на среднюю продолжительность жизни. По словам экспертов, люди, живущие возле морей и океанов, в среднем живут на 1 год дольше, чем жители внутренних районов страны. Это связывают с более благоприятным климатом, лучшим состоянием окружающей среды и доступом к зонам отдыха. Однако, если люди живут возле реки или озера, особенно в городских условиях, то продолжительность жизни намного ниже. По словам ученых, причина может скрываться в загрязненной среде и плотной застройке. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Википедия. Американские ученые пришли к выводу, что просмотр чужих лент в соцсетях ведет к депрессии. Психологи опросили около 1000 студентов и узнали, как они ведут себя в соцсетях и что при этом ощущают. После обработки результатов оказалось, что те, кто пассивно просматривали чужие профили, ощущали, что жизнь проходит мимо них, а они упустили свои лучшие моменты. В это время респонденты начинали нервничать и сравнивать себя с более успешными в ленте новостей пользователями. При этом редко сравнение выходило в свою пользу. Наиболее опасным ученые сочли пролистывание ленты там, где фотографии, как правило, выглядят лучше, чем в реальной жизни, что еще больше искажает восприятие реальности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит-ньюс. Развлечения.
1: Сидячая офисная работа всегда предполагает статичную позу в кресле, которая перегружает поясницу, нарушает кровообращение и зажимает шею. И чтобы избежать этого, столичные медики рекомендуют периодически вставать из-за стола и устраивать короткие перерывы на старый добрый тектоник. Танец, в котором интенсивно работают руки и корпус тела. 3 минуты танца тектоник между рабочими задачами справляются лучше, чем 10-я чашка кофе, а еще помогают размять шею, плечи и спину. Улучшает кровообращение и снимает напряжение от долгого сидения. Кроме того, ритмичные движения повышают уровень дофамина и снижают стресс, что никогда не бывает лишним. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиша» на радио Хит ФМ.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Доброе утро. Сегодня у нас четверг, 2 июля.
0: 2 июля.
1: Представляешь? Второй день второго месяца лета.
0: Да. Да, второй день второго лета. Как сложно.
1: Ты думала, что я запуталась? Нет, на самом деле. Знаешь, у меня вчера на набережной случилась любовь. Я увидела шпица, и все. И больше я не могла его отпустить.
0: Я тебя умоляю, давай вот без этого вот только. Не надо тащить в дом это.
1: Почему? Да ты знаешь, какой классный пушистик. Я не просто так я заговорила о собаках. Сегодня у нас Всемирный день собаки отмечается.
0: Это классный праздник, действительно. Я их боюсь больших, но маленьких просто обожаю.
1: Маленькие, милые. Если собака добрая, то она очень классная.
0: Ну вот если тебе сейчас карту всех собак дать, сказать, вот выбирай, но одну, которая будет с тобой жить. Какую ты выберешь?
1: Ой, нет, не буду выбирать.
0: Почему?
1: У меня аж 3 кошки.
0: Ну и что?
1: Ну нельзя.
0: Ты давай не душ, не выбирай собаку.
1: Сначала нужно с ними совещание
0: собаку
1: провести.
0: Выбери.
1: Нет.
0: Я бы выбрал вот либо французского бульдога, либо то и терьер, вот этот маленький с разными глазами в разные стороны. Просто для того, чтобы угорать над ним. Просто.
1: А как вот называется вот эта собачка такая маленькая, рыженькая, смешная, такая немножко...
0: Косая?
1: Да.
0: Терешкова. Есть такая порода.
1: Ладно, что у нас будет в этом часе?
0: Так, в этом часе я расскажу про суровые индийские свадьбы.
1: Ага.
0: Вот. А еще у меня есть очень классная новость про Гарри Поттера.
1: Окей.
0: Казалось бы, все уже рассказали. Тут сама жизнь дала нам это.
1: Может быть, тебе все-таки пора посмотреть Гарри Поттера?
0: Вот зачем ты сейчас так вот меня обижаешь? Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Это наша крутейшая игрушка, в которой мы разыграем шикарные призы от Радио Хит FM.
1: Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро!

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.08 в Москве. Всем приветики.
2: Итак, женщина выходила замуж 9 раз и сбегала с деньгами мужей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Шерлок Адамов, Асан Терешкова.
2: Это дело для вас. Дело. Да. Угу. Значит, смотрите, расклад такой. В штате, в одном из штатов Индии, я просто не выговорю их название. Угу. Если надо, могу сказать.
1: Мне не сложно.
2: Вот, полиция разыскивает подставную невесту, вот так вот, и ее подельников, которые обманули уже 9 мужчин. Вот так.
1: А один... Я выйду тебя замуж, а не выйду.
2: Ну, типа того, да, кстати. Вот один из женихов рассказал, что нашел жену через свадебное агентство.
1: Любопытно.
2: Мужчина, а вообще как это работает? Вот скажите мне, свадебное агентство. Ты пришел.
1: Я вообще не знал, что там жены еще.
2: Можно мне жену? Мне такие, да, можно.
1: Выбирай.
2: Вот каталог жен вам, пожалуйста. Так что ли?
1: Ну,
2: в общем,
1: наверное.
2: Мужчина ни о чем не подозревал, и через несколько дней его новоиспеченная супруга сбежала вместе с его бабками и ювелирными украшениями. Вот.
1: Мне кажется, даже я знаю, как это было. Милый, давай я организую всю свадьбу, все беру на себя. Кольца, костюмы, выберу ресторан, оплачу все вот эти нюансы, которые нужны. Он такой, да-да-да, хорошо, я буду работать. Дай этой денежки. Она такая, ля-ля-ля.
2: Нет, это ты сейчас организовываешь свадьбу, а это уже после свадьбы случилось. Милый, примерно так же. Милый, иди в душ, я подготовлюсь. А он уходит в душ, и она такая, сюнь, все забрала.
1: Я подготовлюсь.
2: Да, и сбежала.
1: Интересно.
2: В общем, а мужчина почему-то решил, что надо звонить сразу агентам ее, а не, собственно, ей.
1: А не в полицию.
2: А не ей.
1: Вы мне кого подсунули?
2: Вот, в общем, связаться с агентами, которые подобрали ему герцогиню, тоже не удалось. Теперь их объявили в розыск, по всей Индии бегают с фонариками по кустам, ищут их.
1: Ничего вот. Себе.
2: Непонятная история, но очень интересная.
0: Реклама.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим кофе, пожалуйста.
2: Нет. Сначала зарядка, потом кофе. У нас упражнение называется дискотека.
1: Дискотека.
2: Да. Вот, так, что мы будем делать? Рассказываю. Дискотека. Руки держим на уровне грудной клетки. Угу. Чуть-чуть наклоняемся вперед, да, чтобы просто неровно как стоять вот так вот. И все, и не двигаться. Нет, чуть-чуть наклоняемся. Пресс втянули, собрали. Все, что вываливалось, все теперь держим. Взгляд перед собой. Ну и начинаем движение. Шаг вправо, возвращаемся, шаг влево. Руки при этом чуть подаем вперед, и руки тоже двигаются туда-сюда.
1: Выглядит, когда тебе очень надо в уборную, но ты зарядку закончить не можешь.
2: Или, знаешь, требуешь личного пространства.
1: Или просто,
2: Очень тесно.
1: Или просто рассказываешь, вот такой тазик с салатом видела вчера.
2: Ну да.
1: А почему танцуете? Сжигаем съеденное. Вот. Ну, как вариант. На самом деле, впервые могу сказать, что упражнение прикольное.
2: Ну, конечно, потому что легкое.
1: Ну, так там ничего нету лишнего, посмотри. Можно сделать вообще в любом месте, хоть на остановке трамвая.
2: У меня ничего лишнего нет.
1: Хоть в спортзале, хоть, я не знаю, в метро. Пустом.
2: Согласна, надо делать, надо тренироваться.
1: Заходите в группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Также можно посмотреть видео в мессенджере Макс в группе Hit FM. Ну а если музыкальное сопровождение вам для тренировок нужен, не вопрос, ребят. Смотрите, у нас есть на сайте hitfm.ru онлайн-радиостанция. Называется она «Двигай Лопес». Вот, так мы в нее собираем самые роскошные танцевальные треки для тренировок. Доказано! Танцевальными гномами. Вот, они все слушают и тренируются. И один из них это трек Кайза. Мы прямо сейчас вам и продемонстрируем.
2: Зарядка начинается. Поехали!
0: Двигай Лопес.

0: Хочется всем слушателям, как и тебе, Адамов, сказать, если ты в чем-то сомневаешься, не сомневайся.
1: Так.
0: Все.
1: А дальше?
0: Это была цитата великой Дианы Терешковой.
1: Я сомневаюсь, что я сейчас не хочу сырники.
0: Не сомневайся.
1: Значит, я хочу сырники.
0: Да, ты хочешь.
1: Прекрасные цитаты для жизни от Дианы Терешковой.
0: А почему нет? Нормально.
1: Ну, тогда можно сказать, знаешь, кто играет, тот побеждает. Кто не играет, всегда проигрывает.
0: Нет, тот не побеждает.
1: А, ну, это еще проще, да?
0: Да, да, да.
1: Хорошо. Ребята, вместе с Капитаном Очевидность будем играть сегодня в IQ Battle. Кстати, игра IQ Battle, она создана как раз для тех, кто любит включать Капитана Очевидность.
0: Включать голову.
1: Да. Ребятки, звоните к нам прямо сейчас в студию. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Еще раз повторю циферки. Звездочка 107.4. Вот короткий номер. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи.

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Галина, Республика Мариэл. Привет, Галя.
0: Привет.
2: Привет-привет.
1: Так стеснительно. Надо с ноги.
0: Заходи.
1: Открывай с ноги эту эфирную дверь. Вот так вот. Давай. Привет, Галя.
2: Здравствуйте.
1: Вот это вот хорошо. Так, скажи мне, Галь, ты живешь в частном доме или в квартире?
2: В квартире.
1: У тебя есть балкон?
2: Вот балкона нет.
0: Вы с какой целью интересуетесь?
1: Ну, может, я маленький риэлтор Галины.
0: Я вот. Просто маленький человечек, живущий на балконе.
1: А вот скажи мне, пожалуйста, Галя, куда ты вот весь, извини за выражение, хлам складываешь? Ты же наверняка... Он у каждого, даже у меня есть. В смысле, даже у меня в первую очередь он есть.
2: Куда придется?
1: По коробкам на шкаф, да?
0: По вот соседям.
1: По соседям. Так, знаете, у меня тут хлама немного, возьмите в подарок.
0: 52-й, 53-й. Да.
1: Так, ладно, против Галины Константин будет, Ленинск-Кузнецкий. Привет, Кость.
0: Привет.
3: Доброе утро, страна.
1: Вот это я понимаю, зашел, даже не с ноги, я даже с охраной.
0: Привет, прям уважение.
1: Скажи, пожалуйста, Кость, ты кем работаешь, если не секрет, конечно?
3: Я шахтер.
0: Прикольно.
1: То есть, по сути, ты руководство, как говорится, не видишь?
3: Нет, очень часто вижу.
0: Потому что где оно?
1: Оно тоже на передовой, как говорится, тоже, понимаешь? Вот это я понимаю.
0: Вот это правильно.
1: Не, ну мы тебе аплодируем. Даже тут не хочется ничего шутить, потому что труд у тебя, конечно, сумасшедший.
0: Знаешь, когда я была маленькая, я как раз мечтала быть шахтером. Мне казалось, это какая-то такая интересная профессия.
1: Если когда-нибудь, где-нибудь найдется твои мемуары детские, Тим Бертон просто скажет, я увольняюсь.
0: Нет, психолог оставит себе...
1: Скажет себе другого
0: как
1: психолога.
0: Да.
1: Ладно, давайте играть.
0: Дорогие участники, каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Так, ну давайте, я вот с Галей.
0: Давай,
1: У меня маму Галя зовут.
0: Давайте, начинайте.
1: Галь.
0: Что за скрип?
2: Так, прячь любовниц.
1: Чой?
0: Так,
2: прячь любовницу на балконе.
0: Так, подожди, рано.
1: Мужчина закрылся на балконе. Я не прячу ничего, это скрип был, это дверь. Я только открыл дверь на балкон. Ладно, давай вопрос. Короче, мужчина закрылся... мужчина закрылся на балконе. Что он там делает? Поехали.
2: Прячет любовницу.
1: Ну, допустим. Все?
2: Прячет заначку.
1: Так.
2: Прячет заначку.
1: Огурцы.
2: Ест вкусняшки, курит.
1: Так.
0: Так.
1: Танцует.
2: Спит. Так, что еще он там может?
1: Спит, танцует.
2: Загорает.
1: Загорает, хорошо.
2: Мечтает полетать.
1: Интересно.
2: Дверь.
1: Так. Колеса пересчитывает.
2: Загорает.
0: Думает.
2: Ну да, и колеса пересчитывает.
1: Вот.
2: Книгу читает.
1: Книгу. Шкаф делает.
0: Обиделся,
1: да, шкаф делает.
2: Хочет развестись и уползти к соседям.
0: Вот.
1: Не, ну сразу видно, Галь, что у тебя нет балкона. Как можно уползти, развестись и уйти к соседям одновременно в этом маленьком месте? 18 ответов, неплохо.
0: Ну, с нашей помощью, да? А теперь у нас играет Константин. Есть все шансы, что наша команда победит. Вот твой вопрос. На работе с утра все смеются, смотря в телефон. Что происходит? Поехали.
3: Пришла зарплата. Пришли налоги, за свет долг, за воду долг, все смеются, потому что долг маленький. Тут забыли выключить утюг.
0: Фотки с корпоратива смотрят.
3: Тик-ток смотрят. Ага. Новый ролик вышел в Ютуб. Лицо так. У всех кривое в телефоне. Сгорел все табло, отключили этот Инстаграм, отключили WhatsApp.
0: Лишь бы не работать им, смеются.
1: Запрещенки всякие.
3: Пошел в отпуск, перевели всем отпускные.
0: Стоп. Ага, Костя, я смотрю, у тебя очень позитивный настрой.
1: 18 ответ.
0: Ну что будем делать?
1: Давай сделаем боевую ничью, почему нет? Ребята, и Костя, и Галя получают от нас настольную суперхитовую игру «Спойлер. Все звезды». И собирайте друзей, играйте, получайте огромное удовольствие. Ну и, конечно, звоните нам еще.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето с 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с 1/2 зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номеров Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: стареешь.
1: На радио Hit FM. 7:45 в Москве. Всем доброе утро.
2: В Великобритании женщина обнаружила на чердаке забытую, внимание, 30 лет назад книгу о Гарри Поттере и продала ее на аукционе за 17 тысяч фунтов стерлингов. Это почти, ну где-то, ну не знаю, 1 700 000 примерно так.
1: Ну еще подождала бы, рублей. За 3 продала бы.
2: Вот. Если что, на секундочку. Терешкова. Это первое издание Гарри Поттера и философского камня.
1: Ну, это очень круто.
2: Вот, 97-го года.
1: Мне было бы жалко, если бы я такое нашла. Жалко было бы продавать.
2: А тут очень просто. Значит, эту книгу она получила давным-давно, 30 лет назад, когда работала в журнале. Ей на рецензию ее принесли. И она ее просто благополучно, она даже не знает, что это, закинула на чердак. Типа, когда-нибудь прочитаю.
1: Если это не книга, а как блокнот выглядит просто.
2: Нет, книга красивая, на самом деле.
1: От руки, переписанный Гарри Поттер.
2: Состояние книги оценили как идеальнейшее. Но она же ее даже, по сути, не распечатала.
1: Получается, она ее даже не читал, значит, ей было все равно.
2: Да, вот, и она еще и заработала. Слушай, я подумал, я же тоже работал в журнале, вот, и у меня тоже огромное количество книг присылали на рецензии. Надо посмотреть, может быть, там какая-нибудь книжка, которая сейчас...
1: Я уверена, что ты в новую квартиру не перевез ни одной книжки.
2: Нет, у меня много книг, ты че?
1: Покажешь свою библиотеку?
2: Библиотеку покажу, книжки нет.
1: Ладно.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлишер», радио «Хит ФМ». Добрейшего бобрейшего вам.
1: Здесь мы. Сегодня у нас четверг. А в четверг мы что делаем обычно? Вот эту ковровую красную дорожку мы пыльную достаем, вычищаем. И перед вами вот так вот раскладываем, чтобы вы шли гордо к выходным.
0: К пятнице, да.
1: Да-да-да. Еще вопрос у меня есть к тебе, Адамов, сразу сходу. Марго Робби или Наташа Рудова?
0: Наташа Рудова.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Ну ладно.
0: Не, ну мы сейчас про внешность.
1: Мы просто кого ты выбрал.
0: Я не так много фильмов видел, что с одной, что с другой.
1: Дело не в фильмах. Ну, про внешность, конечно.
0: В универе Наташа Рудова, конечно, роскошна. Надо отдать должное.
1: Она там была, да?
0: Представляешь?
1: Ой, ничего себе.
0: Я не заметил никого там, кроме
1: меня. Почему я про девчонок
0: вспомнила? День рождения у них.
1: Да, конечно, и у одной, и у второй.
0: Марго Робби, с днем рождения. Наташа, с днем рождения.
1: Ура, ура, ура. Какой план на этот час?
0: Никогда так унизительно не поздравляли никого. Ты что? Ура, ура, ура. Вот это наигранное.
1: Поздравляем, поздравляем. Возвращайся, здоровья. Пух.
0: Да нет, ну правда, девчонки, хороших вам ролей и киношек побольше.
1: Марго, приезжай.
0: Я мог так сказать, Наташа Рудой, приезжай тоже. Почему нет? Только это не все не так поймут, а с Марго почему-то понимают. Ладно, ребята, в этом часе расскажу вот что. Во-первых, зумеры отменили переработки.
1: О, это вот прекрасно.
0: Так. Да, у них вообще мне нравится, что они творят.
1: Хорошее такое поколение сейчас.
0: Да, очень интересно. Вот. И еще, ничего не знаю, на моей улице сегодня праздник. Можете отмечать день рождения Марго Робби, Наташи Рудовой, но на моей праздник улицы. В смысле, на моей улице праздник. Вот.
1: Что там уже произошло?
0: Ну вот расскажу в этом часе. Ну и, конечно, мне голосовым проще в этом часе. Сегодня четверг, соответственно, будем играться с вашими голосовыми сообщениями. Уже сейчас заходите в мессенджер Макс, там есть задание, его надо выполнить голосом в сообщениях в личке 8-925-007-1074. Напомню, на кону у нас шикарный пауэрбэнк от радио Хит ФМ, так что действуйте.
1: Адам Терешкова здесь вместе с вами. Мы продолжаем.

0: Hit FM. 8.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: Слушайте, ну новость, это просто
0: бомба.
1: Мед.
0: Класс.
1: Мужская лысина. Главный модный тренд 2026 года. Это заявил не я, это заявили стилисты и дизайнеры. Вот так вот, ребята. Па-бам! Я знал.
0: Ничего себе.
1: Лысики. И на нашей улице наступил праздник, понимаете? Теперь можно просто ходить без кепок. Вот.
0: Вот давай, пусть начнется все с тебя.
1: Вот,
0: снимай
1: снял.
0: Кепку. Ага. Ой-ой-ой-ой.
1: Вот, теперь сижу без кепки. Так, значит, мода снова возвращается к 80-м и 90-м, когда в боевиках были лысые мужики. И они все были брут. Потом появился ваш Ван Дамм, вот этот вот, который ходил с какой-то модельной прической.
0: Мы
1: Дольф
0: не
1: Лунгрен.
0: На прически смотрели.
1: Подождите. Дольф Лунгрен, Шварценеггер стал. А кто у нас лысый-то был в 90-х из боевиков?
0: Может быть, Брюс Уиллис?
1: Брюс, ну, единственный. Все.
0: Единственный и неповторимый.
1: Так, сворачиваем праздник.
0: Нет, ну, тебе общем, же приятно было это почитать.
1: Нет, ну, слушайте, давайте честно. Лысый мужчина, во-первых, уже много было новостей о том,
0: это
1: что
0: статус.
1: Лысый мужчина, да, во-первых, это очень сексуально. Второе, это еще доверие. Потому что у него нет лишнего в голове и на голове.
0: Да. Нет мишуры вот этой.
1: Вот мишуры, да, вот этой, которая... Знаешь, он чист. Он перед тобой чист. Вот. И, в общем, дизайнеры говорят, что как раз в 2026 году огромное количество модных домов и модельеров используют именно лысых мужчин как моделей для своих промо-компаний. Вот так
0: вот. Так что, ребята, не надо никуда уезжать, возвращать волосы, давно ушедшие от вас.
1: То есть я могу...
0: А будьте в тренде.
1: Я могу в соцсетях написать там так ведущий утреннего шоу на Hit FM там модель
0: лысый.
1: Будете,
2: на радио Hit FM. Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
2: Итак, прямо сейчас будут мифы о гигиене.
1: Давайте-ка.
2: Подчеркиваю, мифы.
1: Кто такой гигиена?
2: Так вот, да? Значит, смотрите, чашку для кофе нужно мыть каждый раз, есть такое мнение. Неправда совершенно. Не обязательно ее мыть постоянно. Если ты попил кофе, оставил так чуть-чуть, там ничего страшного, в это вылил, все, осадок ничего тебе не вредит. Вот если у тебя был кофе с молоком, обязательно помой. Потому что молоко, оно портится.
1: Хорошо.
2: Дальше идем. Джинсы можно вообще не стирать. Ну, если только они прям уж очевидно не грязные и не ужасные. Ну вот. Но это миф. Миф.
1: Я наоборот думаю, все в порядке, тогда у меня... Так дальше.
2: Джинсы все-таки нужно стирать хотя бы 3-4... раз в 3-4 месяца. Ну, просто... А, кстати, по-другому не получается, на самом деле, потому что джинсы же не особо любят стирку, сама ткань. Она и садится, во-первых, и выцветает еще.
1: Они жалуются все время, что это их часто стирают.
2: Это хорошие джинсы, а они хорошие. После первой же стирки что? В бриджи превращаются.
1: Да.
2: Вот, зубная паста помогает от прыщей, видите ли.
1: Что?
2: Ну, так говорят, нанесите, типа, точечно на воспаление перед сном, и вот. Да, и она поможет. Да не поможет она, потому что люди делают, я знаю таких людей. Она, знаешь, кстати, вот из необычного использования зубная паста очень...
1: Я только ботинки очищаю.
2: Вот, да, она действительно чистит. Но, кстати, знаешь, интересно, что? Вот смотри, зубная паста способна очистить белую подошву, да? А вот зубы сразу нет. Вопросики?
1: Вопросики.
2: Постельное белье можно стирать, когда вспомнишь об этом. Вот так вот. Такой миф есть.
1: А сколько надо?
2: Ну, это я придумал миф.
1: Что?
2: Да, не, ну ладно, слушай.
1: Вспоминаешь, а с памятью у тебя плохо.
2: Вообще постельное белье рекомендуется стирать каждую неделю. Вот я так и делаю. Вот. Но... Опять же, да, эта ткань, она портится. А если это любимое постельное белье, то, наверное, надо пореже стирать.
1: Интересно. Вот.
2: Ну, если любишь спать, допустим, чисто теоретически, без одежды, стирать нужно чаще, конечно.
1: Вот. Естественно.
2: Ну, либо ходить в душ, выбирай.
1: Почему ты смотришь на меня? Ты как будто бы на что-то намекаешь. Это что, это брачный договор?
2: Ну, он так и выглядит. Постельное белье стираем раз в месяц. Ладно, ребят, запомните все эти простые вроде лайфхаки, но они вам помогут и будут полезными.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 29 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 26.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
9: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
11: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
12: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
13: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
6: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: голосовым проще.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Прямо сейчас готовим ваши голосовые сообщения для наших голосовых приключений.
2: Да, у нас сегодня классное задание. Нужно пофантазировать, включить свою харизму, смешно как-нибудь сделать. Вот как оно звучит, задание. Какой фразой робот-пылесос должен заканчивать уборку?
1: Дорогой дневник, мне не передать всю боль и унижение, которое я испытал.
2: Как отсюда выйти? Пожалуйста, маршрут до дома.
1: Знаешь, только старшее поколение поймет. Ури, где кнопка?
2: Это да. Теперь вы, все понятно, по-моему, нужно придумать, какой фразой робот-пылесос должен заканчивать уборку.
1: Свои сообщения отправляйте нам в мессенджер Макс только голосом и только в личку. По номеру 8-925-007-1074. Еще раз повторю номер Макса. 8-925-007-1074. Автор самого классного варианта получит от нас фирменный пауэрбэнк Radio Hit FM.

0: Мне голосовым проще.
1: 8:34 в Москве. Мы тут слушаем ваши голосовые сообщения. Классное задание есть для вас.
2: Да, сегодня мы решили погуляться по, скажем так, совести робота. Вот. Какой фразой робот-пылесос должен заканчивать уборку?
1: Ой-ой-ой-ой, но когда-нибудь они действительно заговорят. Вот Лейсан.
3: Хозяин, каждый угол не заехал, но пол чистый.
1: Какой хороший, добрый робот-пылесос. Да. Так, вот еще есть.
4: I'll be back.
1: Все, коротко,
2: I'll
1: ясно.
2: Back,
1: тоже Лейсан. Настена.
5: Я справился, но могла бы и сама это все сделать.
1: Злюка какой-то.
2: Дерзкий.
1: Вот сообщение от Анны.
6: Готова, моя госпожа. Все чисто.
2: Если, а если хозяин?
1: Да-да-да, Юля.
7: Ну, наконец-то. Я уж думал, ты никогда не закончишь.
1: Тоже вредный какой-то.
2: Не-не-не, не закончишь, а не закончу. То есть, наконец, ты прекратил измусорить. Я думал, никогда не закончишь.
1: Дима?
8: Hasta la vista, baby.
1: Еще голос такой.
2: Да-да-да.
1: Давай Оксану послушаем.
9: Валера, Барсика побрил.
2: Ничего не понял, но очень интересно. Мне кажется, она просто как будто говорила что-то и случайно записала.
1: И записала, и такая, о, голосовой есть, отправлю-ка в игру.
2: Не-не, это отправляла кому-то, просто перепутала.
1: Не, вообще там она сказала, Валера, Барсика побрей. То есть это имеется в виду кота. То, что он пылесос, видимо, шерсть. Вот такая вот история. Что ты на меня смотришь?
2: Жутко как. Так, мы обещали выбрать победителя.
1: Да.
2: Я скажу честно, мне понравилось про госпожу от Анны.
1: Да, мне тоже понравилось.
2: Аня,
1: забавно,
2: мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный Powerbank Radio Hit FM. Ну вот, он, конечно,
1: каждая девушка мечтала бы, чтобы ее робот-пылесос говорил именно эти слова.
2: Так обращался.
1: Да,
2: понимаешь,
1: да,
2: вот,
1: да.
2: Госпожа, пол помыт. Или убрано.
1: Будут еще указания, мои, да, господа.
2: О, разошлась-то как, разошлась как. Ребят, спасибо огромное за участие. Это было прекрасно.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 8:45 в Москве. Всем доброе утро.
2: Эксперты жалуются на молодежь, которую, как оказалось, теперь чертовски сложно удержать в офисе. Статистика в панике. В течение первого года большинство зумеров просто увольняются и меняют профессию. Новые сотрудники наотрез отказываются пахать сверхурочно и вместо срочных дедлайнов уходят заниматься своими делами и хобби. Как вы смеете? Вот.
1: Ничего себе.
2: Что, у вас есть личная жизнь, есть, что ли?
1: Ага.
2: Совсем стыд потеряли.
1: Зарабатывать кто будет?
2: Да, кто работать будет.
1: Угу.
2: Вот. А молодежь требует, значит, внимания, адекватный коллектив, понимание смысла своей работы и, о ужас, возможность вовремя выпить кофе и спокойно сходить на фитнес. Это не то, чтобы в обед, а в жизни вообще в целом.
1: Это плохие новости для родителей. Детки ваши не скоро упорхнут, как говорится.
2: С такими заработками.
1: Да-да-да.
2: Не, ну, с другой стороны, слушай, я вот честно, если сейчас шутки откинуть, я на их стороне. Полностью. Ребята, я с вами. Вот это. Лагерь вот этих трудоголиков, пусть сам там трудится. Надо, смотри, в стране надо поднимать демографию. Как я подниму демографию, если я с утра до вечера в Excel-овой табличке сижу?
1: Ну, это да.
2: Вот. Я могу только сложить смету.
1: А ты считаешь, что это только одна задача?
2: Я могу подбить смету для похода в кино с герцогиней, только максимум там, понимаешь? А так я сходил на фитнес, подтянулся, красивый. Да, без денег, но красивый, подтянулся. А для демографии, взрыва демографии, мне не надо деньги.
1: Ой, сколько умных слов, сколько мало действий.
2: Вот снять квартиру, вот это уже вопросики.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 29 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 26.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Костюм. Носки. Бритва.
9: Еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
9: Мы превышаем допустимый вес.
10: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Система Гэллери открыли групповую выставку «Ремейк», которая вдохновлена приемом киноремейка. Здесь художникам предложили вернуться к собственным работам и переосмыслить их спустя время. В экспозиции каждый автор покажет сразу два произведения – оригинал и его новую версию. В проекте участвует более 20 художников, среди которых Сергей Бугаев «Африка», Миша Мост, Растан Тавасиев и другие. Экспозиция работает до 19 июля, вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: Международный день собак в летнем кинотеатре Москино Музеон пройдет специальный показ фильма «Хатико. Самый верный друг», на который можно прийти вместе со своим питомцем. На большом экране покажут трогательную историю о дружбе человека и собаки, основанную на реальных событиях. Помимо этого, для четвероногих подготовили подарки и розыгрыш боксов с лакомствами и игрушками. Начало показа в 20:30 без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В эти выходные, 4 и 5 июля, в Музее советских игровых автоматов пройдет ностальгический фестиваль «Егор, давай во двор». Здесь два дня подряд можно будет поиграть в шахматы, бадминтон, настолки и резиночку. А еще пройдут турниры по гоу, мастер-классы по пайке, рисованию 3D-ручкой и китайскому языку. За победу в соревнованиях можно получить призы, а между играми выпить газировки. Вход по предварительной регистрации для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и счастливо.

0: радио Хит FM.
1: Привет-привет, родные. На ближайшие три часа буду рядом с вами. Буквально через пару песен будем уже играть с вами в хитбокс. Дожду, не дождусь коробочку. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Ну а начинаем с Джамайки. Ну прям очень летний вайб у этой песни. Погнали. Погнали.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Хит-бокс. Ну что, любители загадок, готовы? Играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в Messenger Max на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секунду появится пост, можно и туда, и туда. Как вам удобнее, друзья? И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером, ну давайте, я не знаю, 38, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Открываем. Что там на этот раз? Интересно, интересно. В общем, женщины на это тратят очень много денег. Прям, ну, очень много по статистике. Срок годности 2 года, но мы, как правило, не знаем об этом. Ну, потому что, наверное, быстрее она заканчивается, эта штука. Вот. А еще я знаю, что где-то так лет 100 назад в одном американском штате запретили этим пользоваться, так как это создает ложное впечатление. Вот что здесь такое? Жду ваши варианты. Messenger Max +7 925 007 10 74. Удачи, друзья!
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
11: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
12: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
14: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз наши хитовые коробочки. Мои ассоциации были следующими. В общем, женщины тратят на это очень много денег. Срок годности у этой штуки 2 года. И 100 лет назад, где-то так примерно, в одном американском штате запретили этим пользоваться, так как это создает ложное впечатление. Вот не по-настоящему. Вот. Вы все вспомнили про косметику, про тушь, даже про тоналку вспомнили. Мне кажется, 100 лет назад тоналкой еще не пользовались. Нет, мне кажется, пудра была. Но на самом деле это из той области. Помада здесь, конечно, губная. И наш победитель Гюзель сегодня. Поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ. Спойлер. Все звезды». Очень много правильных ответов. Друзья, вы молодцы. Кстати, знаете, что в дождливую и пасмурную погоду в косметических магазинах очень сильно увеличивается продажа губной помады. Ну вот, как-то так. Вот. Смотрю на эту помаду и понимаю, что кому-то нужно все-таки апгрейдить косметичку. Я не знаю, чья это. Вот кто-то тут. Кстати, про апгрейд косметичек. Друзья, вы знаете, что если вы поймаете вездехит на парфюмерию и косметику, то как раз можно апгрейдить прям полностью, не только помаду, а прям вот целиком закупить все, что нравится. Или какой-нибудь парфюмчик прикупить. Вообще у нас очень много различных вездехитов, можно так сказать, да? На парфюмерию, косметику, на вкусную еду можно апгрейдить гаджет, купить модную одежду, спортивную одежду. Да, все реально. Главное – поймать вездехит. И я вам по секрету скажу, он будет уже в следующем часе. Угу. Желаю вам удачи, друзья. Ну, а мы слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2004.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 29 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 26.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Возможно, многие из нас приходят к необходимости перехода на правильное питание. Однако не все догадываются о том, что делают это неправильно. Так, европейские диетологи выявили несколько самых популярных ошибок и рассказали, как правильно формировать свои новые пищевые привычки. Самая главная ошибка – резкая смена привычных продуктов на кажущиеся более полезными. Переход необходимо совершать поэтапно, наблюдая за реакцией организма на изменения. А еще не стоит слепо доверять производителям полезных продуктов. Всегда сами проверяйте состав. Кроме того, правильное питание должно сопровождаться активным образом жизни. Для этого не обязательно изнурять себя тренировками, но частые прогулки на свежем воздухе просто необходимы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HIT FM.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово,
3: но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Да, Тина, радио Хит ФМ. Трек называется «Take me there», «Возьми меня туда». Ты помнишь, песня давно была? Я не знаю, в каком-то далеком детстве. «Миленький ты мой, возьми меня». Вот что-то мне всегда ассоциация с той самой песней. Друзья, в следующем часе будем с вами ловить везде хит. Уже прям по-настоящему он будет плавать. Он всегда у нас по-настоящему, правда, плавает. Вот, но вот в следующем часе стопудово, я неправильно сказала, стопудово будет плавать в эфире. Я желаю вам его поймать, потому что это очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Кстати, огромное спасибо слушателям, которые уже поймали свой везде хит и делятся радостью. Вот буквально совсем недавно Виктория прислала видео. Вот жалко, я не могу вам показать. Но, в общем, там знаете, какой прикол? Она открывает холодильник, и туда прям сразу пытается запрыгнуть кот, у нее не получается, потому что холодильник просто у нее весь забит. Вот, и Виктория пояснила, что выиграла везде хит на деликатесы, и в холодильнике просто не хватает места для кота, который оказывается, вот как только она открывает холодильник, пытается туда запрыгнуть. Вот. Не получилось нигде теперь. Друзья, поэтому вы понимаете, да, что везде хит это не просто там какой-то маленький кусочек сыра, это прям полный холодильник. Это вот если кроссовки, то очень крутые кроссовки. Но если везде хит на модную одежду. Или можно вообще апгрейдить гаджет. В общем, в следующем часе будем ловить. Я желаю вам, именно вам, его все-таки поймать уже наконец.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88. Heading deep down, we're hanging on to sweet.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый». «Статус хитовый».
0: С Наташей Стаховой.
1: На радио Hit FM.
3: Друзья, совсем скоро будем с вами нырять в прошлое, играть в хистори. Алексеев забежит в студию и расскажет нам про очень интересный гаджет, про будильник, который провоцирует отжимания. Ну а прямо сейчас красивые итальянские ребята The Colors на радио Hit FM с песней про сирену. В общем, пантелоп. Сирена на пути, которая пыталась очаровать Одиссея своим пением. На самом деле трек наполнен летними вайбами, такими, знаете, море, пицца, кофе, аморе. Есть еще такой мем. Ты знаешь итальянский, конечно. Ну, скажи что-нибудь. Пицца.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущий с скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
14: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Hit Story на радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое, тренируем ассоциативную память. Значит, что я делаю? Запускаю в эфир 100-пудовый хит. Слушаем, нагрянут воспоминания. Вот гарантирую, нагрянут вот от этого хита особенно. Вот если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. А если у вас эта песня с другим годом ассоциируется, ну, в общем, все равно пишите. Все прочитаю в эфире. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку... Ой, это просто я микрофон тронула. Можно в личку, а можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. По традиции у нас есть подсказочки. Куда мы там с вами собираемся? Что-то как-то глубоко мы занырнем. В прокат вышел «Перевозчик 2». Помните, когда... Вот я тоже. Но здесь написано, что Леди Гага бросила колледж ради музыкальной карьеры. То есть она тогда еще не была Леди Гагой, она была Стефани Джерманотон. Это по паспорту. Вот, молодая такая совсем еще. Готовы нырнуть в прошлое? Поехали. Все. Ух.

Рыцари на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Аня пишет: моя первая свадьба 2005, вторая в 2010 была. Но там другая песня. Аня, интересно, какая? Напиши. Это выпускной 2005. Как же мы тогда отрывались? Дарья вспомнила под эту песню. Я представляю, Даш. У меня дочка любила танцевать под эту песню, когда ей было года 3. Алена написала. И Никита еще написал, что песня оставила довольно глубокий музыкальный след в истории, а также в моей душе. До сих пор нравится. Никит, ну загнул. Красиво. Согласна. Мне тоже нравится. Я всегда радуюсь, когда слышу ее в эфире. Друзья, спасибо вам огромное. Действительно, 2005 год, September, Satellites. Вот, ну а прямо сейчас возвращаемся. Кстати, друзья, я думала, что сегодня пятница. Я не знаю, у меня какое-то сегодня странное настроение. Уже синдром пятницы, поэтому думала, что везде хит будет в этом часе плавать. А сегодня четверг. А по четвергам он как-то огородами мой эфир проходит. Он обязательно проплывет, но чуть-чуть попозже. Хорошо? Я желаю вам его поймать. Ну а помогает нам вернуться в 2026-й Ибен прямо сейчас. Hollow, выныриваем.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 29 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 26.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: обычное утро человека, просыпающегося по будильнику в смартфоне, часто включает в себя постоянное нажатие кнопки «Отложить», что чревато повторным засыпанием, но вместо еще 5 минут вы рискуете проспать несколько часов и в итоге опоздать. Решений можно придумать много, но одно из них весьма коварное. И оно придумано разработчиками приложения будильника для телефона, который не получится отключить, пока вы не сделаете определенное количество приседаний или отжиманий на камеру. Только тогда система позволит отключить назойливый и громкий звонок. В общем, если вы хотели начинать утро с зарядки, то теперь мотивация может появиться. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банке на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Мам, а почему трава зеленая?
13: Откуда берется гром?
14: Ну?
13: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
15: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Элли Фарбен и Рене Миллер на радио Хит FM Body Talk. Друзья, я хочу вам напомнить про наши онлайн-радиостанции. Их очень-очень много, и появляются все новые и новые. Ну, и они классные на самом деле. Вот под настроение, под ваше мы все придумываем. Итак, смотрите, на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении, кстати, очень удобно их слушать, радио Хит FM есть онлайн-радиостанции. Хит нулевых, хит десятых, хит двадцатых, девяностых, стопудовый хит. Вот прям под настроение выбирайте и наслаждайтесь. Ну, а мы с вами, кстати, уже в следующем часе будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч «Радио Хит FM».

0: Реклама. Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. Три изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. «ТЗ-строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова 23. Звоните 400-905.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Сабрина Карпентер прямо сейчас на Хит FM и чашка кофею, но на английском языке. 15 часов 48 минут в Москве. Господа, 2 июля продолжается. И тут оказывается, я как чуть не пропустила, Всемирный день НЛО сегодня. О, это же повесточка. Как же. В общем, смотрите, что по этому поводу. Итак, настоятельница монастыря из Соединенных Штатов заявила, что инопланетяне – это падшие ангелы, и поэтому они опасны, не связывайтесь с ними. Например, это раз. Дальше. Ученым запретили говорить с инопланетянами без участия Организации Объединенных Наций. И не по той причине, которую вот сейчас озвучила выше. Нет, ученым просто не рекомендовано, а точнее рекомендовано не отправлять послание инопланетянам, пока текст этого сообщения не согласуется с ООН. Почему? Потому что люди, вы, конечно, ученые умные, безусловно, но какую-нибудь чушь напишите, инопланетяне обалдеют. Ну, примерно так, там, может быть, чуть-чуть другая формулировка, понимаете? Вот. Ну и еще уфологи, насколько я понимаю, отечественные, утверждают, что расшифровали систему общения внеземных цивилизаций через образы. Они с нами общаются. Это вы не понимаете просто. Они общаются. Вот, скажем, вот эти круги странные, да, там на полях, которые... Это вот как раз система. Ассоциации, там графические, географические названия, ассоциации, образы — это все одна большая система, потому что инопланетяне пытаются установить контакт и как бы адаптируют свой язык к тому народу, ну или к тем вот персонажам, нам с вами, с которыми желают установить этот контакт. Поэтому вот эти все образы, если во что-то сложить, и тогда наука поймет, что нам пытались сказать. Ой, а если это, допустим, неприличное слово написано?

Так, господа, еще один часик мы разменяли 16 часов и 7 минут в Москве. К этому времени, например, мне стало известно, что Максимы впервые за долгое время вылетели из топ-5 самых популярных мужских имен. То есть они там были, и вот теперь нету. В 2022-2023 годах Эмя это занимало 3-е место, потом 4-е, в 26-м уже 6-е в данный момент. Вот, его обогнал Марк, например, ну его это Максима, имя, короче говоря. И он теперь входит в пятерку самых популярных имен. Ну, это, во-первых, дело вкуса, во-вторых, и что все равно на 6-м месте, это достаточно популярное имя Макс. У нас тоже есть 925-007-107-4. Он вам тоже пригодится в этом часе, потому что мы поиграем и выиграем что-то приятное, памятное от Hit FM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22.50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 21 градуса, днем 24-26.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Вот, смотрите, господа, какая интересная история. Мы с вами сейчас поиграем. Я расскажу вам историю из жизни. Расскажу ее не до конца, утаю важную деталь. У вас будет три варианта развития событий в этой истории. Вы выбираете правду, как вам кажется, из предложенного. И соответствующую циферку 1, 2 или 3 присылайте в наш МАКС 925-007-107-4. Сегодня я отсчитываю второй по счету правильный ответ, потому что сегодня второе число, как вы помните. Вот, и уже наш победитель получает возможность выиграть для себя, он победитель. А выбрать для себя подарок от Hit FM. Это может быть пляжное полотенце, это может быть подушка антистресс, это может быть игра спойлер «Все звезды». Пожалуйста, это пожалуйста, выбирает наш победитель. Но пока он еще не определен, потому что истории-то не было. Вот она, эта история. По-моему, я все правила рассказала, да? Вроде да. История прилетела к нам из Китая. История о человеческой доброте, понимаете? В общем, в одном из ресторанов Китая произошла ситуация. Зашел посетитель, заказал себе риса, порцию, и стоимостью $2 где-то, ну, если на доллары, и добавил к заказу своему комментарий. Типа попросил ему чуть-чуть побольше риса положить, чем положено, потому что он недавно потерял работу, вынужден экономить, пока ищет следующие работы, и питается он один раз в день и хочется, конечно, наесться до отвала. Вот. Каково же было его удивление, когда ему принесли его заказ, и там не только была действительно увеличенная порция риса, но и кое-что еще. А вот что именно, вы мне, пожалуйста, и скажите. Варианты. Первый. А там была, помимо большой порции риса, записка с предложением ему работать в этом ресторане. Или второй вариант. Там было, помимо большой порции риса, еще одна большая порция, которую ему с собой упаковали. И третий вариант. Там, помимо вот того, что он будет есть сейчас, еще и предложение приходить в ресторан ежедневно за вот такой вот порцией еды в течение месяца, пока он ищет работу. Как вам кажется, как оно было?

Разбираемся в этой самой истории, которая прилетела к нам из Китая, где, в общем-то, добрый человек, понимаете, нашелся на одного тоже доброго человека, который просто потерял работу. Пришел однажды в ресторан, заказал себе порцию риса и написал, ну или там как-то словами объяснил, говорит: мне, пожалуйста, большую порцию риса, побольше, чем положено, очень есть хочу. Но я потерял работу и вот вынужден только один раз в день питаться, и то, вот, $2. Это все, что у меня есть на день. Хочется как следует поесть, будьте любезны, если вам несложно. Каково же было его приятное удивление, когда ему действительно принесли большую порцию риса, а также записку, в которой написано было: «Приходи ко мне работать». И мужчина, конечно же, и поел, и согласился работать. А оказывается, у этого ресторатора тоже были тяжелые времена, и он тоже, извиняюсь, последний рис доедал, и он очень вошел в положение. А вот тот, кого пригласили работать, он говорит: я буду стараться лучше всех, спасибо вам огромное, сейчас у меня начнется новая жизнь. Так что да, записка предложением ему поступила, и он с удовольствием это предложение принял. Нам приятны такие истории, помимо всего прочего. Ну и, конечно же, второй прилетевший правильный ответ, я имею в виду второй по счету. И он принадлежит Андрею из Ростова-на-Дону, который выбирает подушку антистресса. Уже все выбрано, ну и мы с удовольствием вам ее дарим.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Зейн на Хит ФМ. Сейчас прямо вот в своей грустной, сопливенькой манере, я бы сказала, в музыкальном смысле, конечно же, рассказывает вам о том, что сегодня 2 июля продолжается день сюрпризов, оказывается, господа. И если вам еще не сделал никто никакого сюрприза, то, может быть, это и к лучшему, потому что сюрпризы же бывают не только со знаком плюс, правильно? Приходишь там, сюрприз! Кот цветок разбил, например, да? Чем не сюрприз? Ну, такой себе, это не самое лучшее. Сюрприз, этот же кот, но уже не разбил цветок, а нас вот туда прям тоже нехорошие. Ну почему я про котов? Ведь могут и люди тоже прям и не в цветок, так сказать, сюрпризов наделать, да, друг другу. Но, с другой стороны, все-таки мы фокусируемся только на хороших сюрпризах, и если вам еще хороший сюрприз не сделали, то, может быть, вы будете тем человеком, который сегодня кому-то цветок... Нет, сделает хороший сюрприз, вот. Ну, какой-нибудь. Ну, конфету, например. Ну, в общем, мы же плодим добро и сеем его вокруг. Мы же с вами такие люди, прогрессивные.

0: И это, конечно же, Кира Бёрнбой на Hit FM и про чемпионат мира по футболу, который продолжается и уже все больше и больше людей втягивается, даже тех, которые были равнодушны. Ну, потому что очень много мимосов несет, безусловно, этот чемпионат. Вот и еще один, если еще не видели, увидите обязательно. Один впечатлительный японский болельщик теперь стал мемом на чемпионате мира, потому что он, во-первых, сначала, ну, случайно, я не знаю, наверное, блогеры, они такие, может быть, там все не случайно, но, в общем, он купил билет на трибуну бразильских фанатов, а не на трибуну своим. И он там один поддерживает Японию, окруженный бразильцами, разумеется. И потом Япония как это правильно по-русски? Проигрывает этот мяч. Этот матч 2-1, соответственно, ну, не в пользу Японии этот счет. И он очень сильно расстроился. Прям он кричит, плачет, вот это все. А рядом бразильцы, сами понимаете, радуются и ликуют. Но они его даже как-то немножечко пожалели. Они стали его во флаге оборачивать свои. Он не хочет. Они все равно обернули его в свои флаги и чуть-чуть пожалели. А теперь он в шутку, а может быть и не в шутку, говорит, мне домой возвращаться стыдно. У меня не та репутация тебе. Вот такие вот интересные, конечно, моменты случаются на чемпионате мира по футболу. А еще там есть мяч.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 21 градуса, днем 24-26.
3: Реклама. Костюм, носки, бритва.
4: И еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Если вы мечтаете жить у океана, то не отказывайте себе в этом желании. Недавно американские ученые провели масштабные исследования и оценили влияние близости водоемов на среднюю продолжительность жизни. По словам экспертов, люди, живущие возле морей и океанов, в среднем живут на 1 год дольше, чем жители внутренних районов страны. Это связывают с более благоприятным климатом, лучшим состоянием окружающей среды и доступом к зонам отдыха. Однако, если люди живут возле реки или озера, особенно в городских условиях, то продолжительность жизни намного ниже. По словам ученых, причина может скрываться в загрязненной среде и плотной застройке. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: «Сказка на ночь».
1: Расскажу вам сегодня не столько страшные, сколько поучительные пару сказочек, маленьких, но важных. В общем, смотрите, туристический сезон. Жила-была тетенька в далекой-далекой стране Малайзии, и решила она поехать в качестве туриста со своим спутником, добрым дяденькой, в другую далекую страну, Индию. И вот они туда приезжают, везде там ходят, и все-все-все-все снимают, все-все-все снимают, где только можно снимать. Ну, хобби такое у людей. Не всегда плохое, кстати, потому что однажды заходят они в сувенирную лавку, решили купить несколько сувениров на память. Вот, она выбрала сувениры, показала продавцу, он ей назвал цену, она эту цену заплатила, соответственно, и убрала сувенирчики в сумочку. Только решили они покинуть магазин, как вдруг этот продавец ей говорит: «Ну-ка, подожди, стой, ты не заплатила». Она говорит: «Ну как не заплатила? Только что же я заплатила». «Не заплатила? Ты что, хочешь уйти, не заплатив?» И она говорит: «Вот видите, дяденька, а он снимал все. И там видно, что я платила». И все, и тут же от нее отстали. Представляете? Поэтому иногда снимать все подряд очень даже полезно бывает, особенно для туристов. Ну а вторая маленькая сказочка оказалась, правда, сказочкой. Помните, я хвасталась, а наверняка вы все видели этот видос, хвасталась тем, что очень полюбила, как и все сейчас, Эрлинга Халана, который испугался сам себя, пока жевал. И это, господа, неправда. Это ишкой дорисовали, никого он ни себя не пугался. Это вообще другой видосик, просто лицо его нарисовали. Так что извините.

0: Вот, господа, смотрите-ка, какое дело. Июль действительно начался, ну, уже продолжается, чего уж там. Уже второе число заканчивается, 2 июля. Все равно еще большая часть лет впереди, это не может не радовать. А я сегодня, вот, например, на работу шла и видела, сколько же загорелых уже людей. И не просто загорелых вот под первыми лучами солнца, да, у нас только первые были в столице, а значит, с начала лета. Но и вот прям по-настоящему, как будто бы каждому ясно. Вот, ну, каждому ясно, сейчас человечек с моря приехал. Вот таких вот уже несколько человек видела. Представьте, к концу лета их, конечно, появится гораздо больше. И если погода позволит, они будут нам все демонстрировать свой загар, разумеется. Вот, чтобы поменьше одежды, побольше загара. Но мы за них рады, и тут даже от всего сердца. Это не значит, что вот такие мы... Но если мы не можем поехать куда-то на море, значит, мы не рады за других, который поехал куда-то на море, вернулся с обалденным загаром. Нет, мы рады за вас, честное слово. Поэтому продолжайте загорать, только не забывайте крем, и вообще не надо там ожогов получать солнечных. В общем, да, хорошо бы, конечно, отдохнуть этим летом хорошо, чего я вам от всей души и желаю. Если вы еще и отдыхать надумали, и еще под Hit FM, вы наши любимки, понимаете? Мы с вами душой. Ну и музыкой всегда. Но музыкой мы со всеми, кто продолжает оставаться на Hit FM. Попрощаюсь до завтра. Была Калашникова, летела целую, пока.
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
5: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
4: Ха, а если ипотека не подходит?
5: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
4: И где это чудо?
5: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
4: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
7: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова 23. Звоните 400-905.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ»

0: Тейм Импала и Дженни на Хит FM только что. Дракула. Начало седьмого в Москве. Надеюсь, рабочий день и жара в городе не выпили из вас все соки. Силы еще остались. Вот давайте направим их, то есть силы, на досуг и отдых этим вечером. Начинается большой релиз прямо сейчас. Отдых совмещаем с прослушиванием отличной хитовой музыки. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. А еще разделы дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. От Ibank до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Клин Бензит и Деми Ловато на Hit FM. Трек называется «Соло». Вот и Ava Max тоже всегда соло. Говорит, не очень любит всякие там дуэты, коллаборации и так далее. Ava Max, «Spot a Fake». Услышим здесь на Hit FM через несколько минут. Но чуть раньше еще один суперхит от Rudimental и Khalid, «All I Know».
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 21 градуса, днем 24-26.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
12: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Путешествие.
1: Пока одни ученые утверждают, что роботы не лишат нас работы, тем временем в Китае, в провинции Гуандун, решили построить первую в мире автоматизированную гостиницу, которая будет находиться на западном искусственном острове. По словам авторов проекта, в этой гостинице будут работать только андроиды, которые будут делать абсолютно все. Регистрировать гостей, оформлять заезд и выезд, а также доставлять заказы в номера, убираться, помогать людям решать возникающие проблемы и даже готовить еду. Открытие отеля, в котором работают только роботы, запланировано на следующий год. Да, будущее уже совсем рядом, и то, что раньше мы могли видеть только в фантастических фильмах, теперь уже точно становится нашей реальностью. С вами была Ирина Баутина. И скучные полезные новости на Радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Мэр Кремонт и The Colors на Hit FM только что. Трек называется «Партенопе». Южный прибрежный город, музыкальный фестиваль, пальмы, солнце, музыка. Я не знаю, что еще. Апельсины, цитрусовые и так далее. Вот такие ассоциации у нас возникают, когда слушаешь песню «Партенопе». А какие ассоциации у вас с нашим везде хитом? Я думаю, самые приятные, связанные с призами, подарками. Уже очень скоро прозвучит сигнал «Везде хит». После того, как вы этот самый сигнал поймаете, минутки так через 2-3, сразу кидаете слово «Везде хит» в мессенджер Макс +7 925 007 1074. Повезет тому, чье сообщение придет вторым, потому что сегодня второе число, 2 июля. Мы вам позвоним и вручим что-то очень приятное.

0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Везде хит на Хит ФМ каждый день, каждый будний день. Самые крутые подарки для вас. Необходимо было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс и стать вторым по счету. Елена стала второй. Пытаемся дозвониться до Елены. Лен, что-то звоним, а вы трубку не берете. Как так? Но, надеюсь, обязательно дозвонимся в самое ближайшее время. В любом случае, вы наш абсолютный финалист и победитель. И прямо здесь и прямо сейчас вы получаете от радио Хит ФМ «Везде хит» на такси. А значит, благодаря самому хитовому радио вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе такси и комфортно добираться туда, куда вам нужно. Благодаря Хит ФМ, например, всю неделю ездить на работу на такси. По-моему, это очень круто. Друзья, везде хит на Хит ФМ в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
2: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Это Slater на Hit FM только что. Dance призывает всех нас к активным движениям под музыку. Певица Slater. Но, по-моему, хорошая идея, прекрасная идея. К тому же пятница близко, а там, где пятница, там препати. Уже завтра вечером с 18 до 0 по Москве. Лучшая танцевальная музыка. Не пропустите препати. Все это завтра. А сегодня, сейчас, большой релиз. У нас час второй. В ближайшей перспективе раздел Double Track. Мы с вами послушаем подряд две песни одной звезды.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Мам, а почему трава зеленая?
10: Откуда берется гром?
11: Зачем коту усы?
12: Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да, а также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Кайго на Hit FM, Stole the Show. Как говорится, show must go on. Поэтому продолжаем большой релиз, полное погружение в музыку. В ближайшие минуты Ray Rudimental, Regardless. Но чуть раньше суперхит от Али Фарбин и Рене Миллер. Называется работа Body Talk. Дождемся, не пропустим.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 21 градуса, днем 24-26.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: соцсети. Американские ученые пришли к выводу, что просмотр чужих лент в соцсетях ведет к депрессии. Психологи опросили около 1000 студентов и узнали, как они ведут себя в соцсетях и что при этом ощущают. После обработки результатов оказалось, что те, кто пассивно просматривали чужие профили, ощущали, что жизнь проходит мимо них, а они упустили свои лучшие моменты. В это время респонденты начинали нервничать и сравнивать себя с более успешными в ленте новостей пользователями. При этом редко сравнение выходило в свою пользу. Наиболее опасным ученые сочли пролистывание ленты там, где фотографии, как правило, выглядят лучше, чем в реальной жизни, что еще больше искажает восприятие реальности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 19.34 в Москве. Впереди дабл-трек, двойная порция музыки одной звезды или звезд. Сегодня вместе с нами электронное трио из города Сидней, Австралия. Их называют Panao. Их музыка всегда солнечная, всегда позитивная, что очень актуально в данный момент времени, потому что у нас лето в самом разгаре. Итак, Panao впереди. Трек под номером 1 записан вместе с группой Empire of the Sun. И песня под номером 2. Panao и Fall Changes.

0: Лови «Везде хит» на радио «Хит FM». Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. «Везде хит», «Везде хит». Каждый будний день на радио «Хит FM» день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Vice на Hit FM. Wait, Alibi Blue. Ждем с нетерпением хиты без правил. Они начнутся сразу после 8 вечера по Москве. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное вакантное место в нашем трек-листе. Вы будете решать, какой трек в итоге победит. В итоге займет свое место в эфире, поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте, ищите пост на тему хитов без правил и голосуйте за тот трек, за тот свежак, который вам понравится больше.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Только что это Black Eyed Peas, Шакира и Дэвид Гетта. Don't you worry. Дальше хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Это музыкальный баттл, в котором примут участие две отличные новые песни. Их судьба в ваших руках и только в ваших. Та, что в итоге победит, в наш эфир попадет. Поэтому заходите в группу Hit FM ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Джон Ньюман. Новая песня «Throw Me a Line».

чувствую, музыкальный баттл будет интересным. Угу. Сомбар против Джона Ньюмана. Кто же победит? Решать вам и голосовать тоже вам в нашей официальной группе ВК.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Голдовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes.
2: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangs.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2018 в Москве. Музыкальный баттл в самом разгаре. Две новые песни из хит-парадов мира бьются в этом часе за место в нашем плейлисте, а вы за них голосуете в нашей официальной группе ВК. До подведения итогов остается совсем немного времени, минут 15 от силы, поэтому успейте зайти в нашу группу ВК и проголосовать. Поддержите, проголосуйте за тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Джон Ньюман и новая песня «Throw Me a Line».

0: мы вернемся уже очень скоро.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 207404, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
1: Hit FM.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Сидячая офисная работа всегда предполагает статичную позу в кресле, которая перегружает поясницу, нарушает кровообращение и зажимает шею. И чтобы избежать этого, столичные медики рекомендуют периодически вставать из-за стола и устраивать короткие перерывы на старый добрый тектоник. Танец, в котором интенсивно работают руки и корпус тела. 3 минуты танца тектоник между рабочими задачами справляются лучше, чем 10-я чашка кофе, а еще помогают размять шею, плечи и спину. Улучшает кровообращение и снимает напряжение от долгого сидения. Кроме того, ритмичные движения повышают уровень дофамина и снижают стресс, что никогда не бывает лишним. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. Уже очень скоро мы с вами узнаем, какую из двух новинок повезло больше. За них голосовали вы в нашей официальной группе ВКонтакте. Тот свежак, в пользу которого придет большее количество голосов, получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе уже очень скоро. Поэтому не пропустите кульминацию и итоги. Они случатся буквально через минуту. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется «Throw Me a Line». Это Джон Ньюман.

0: Итак, Сомбар против Джона Ньюмана. Кто же победил сегодня в нашем муз-баттле в этот четверг, 2 июля? Давайте это узнаем. Давайте разберемся с вашими голосами, которые столь активно прилетали в наш паблик ВК на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 5 голосов. Сегодня в хитах без правил в финал выходит песня, которая называется «Throw Me a Line». «Throw Me a Line» — это Джон Ньюман, наш абсолютный победитель, наш финалист. Поэтому Джона мы поздравляем, и вас мы тоже поздравляем, если сегодня вы голосовали за работу «Throw Me a Line». Дальше она прозвучит целиком.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое — наше. «Балтика безалкогольная» — там, где лето, там, где Россия.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
13: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

0: Радио Хит ФМ.
1: Всем еще раз привет. Это большой релиз на Хит ФМ. Мы продолжаем. Впереди чарт спешл. Здесь мы мониторим чарты и хит-парады других стран. Сегодня добрались до Португалии. Давно там не были. Давайте узнаем, что слушают в самой западной, да ведь? Ну, по-моему, да. В самой западной стране Европы. И кого там любят из мировых суперстарс. Ну, например, там очень сильно фанатеют от творчества певицы Рэй. Песня «Where is my husband» до сих пор в топе. Ну как в топе, 47 место падает, но не так активно, как в других странах. Итак, номер 47, «Where is my husband», Рэй, слушаем.
0: Chart Special.

0: Реклама. Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Да, это большой релиз на Хит FM, полное погружение в музыку. Сегодня было решено погрузиться в хит-парад Португалии, найти там самые яркие, самые заметные хиты и включить их вам. Впереди трек, который стал 24-м на этой неделе. На той же позиции остался по сравнению с предыдущими итогами, что было 7 дней назад. Ну, в принципе, постоянство — это тоже неплохо. Итак, Сомбар в Португалии под номером 24, песня Home Record.

0: Многие из нас приходят к необходимости перехода на правильное питание. Однако не все догадываются о том, что делают это неправильно. Так, европейские диетологи выявили несколько самых популярных ошибок и рассказали, как правильно формировать свои новые пищевые привычки. Самая главная ошибка – резкая смена привычных продуктов на кажущиеся более полезными. Переход необходимо совершать поэтапно, наблюдая за реакцией организма на изменения. А еще не стоит слепо доверять производителям полезных продуктов. Всегда сами проверяйте состав. Кроме того, правильное питание должно сопровождаться активным образом жизни. Для этого не обязательно изнурять себя тренировками, но частые прогулки на свежем воздухе просто необходимы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

Всем еще раз привет и добро пожаловать. Это большой релиз, раздел Chart Special и обзор хит-парада Португалии. У них там в Португалии жарко, рекорды бьют температурные каждый день. Да и в местном хит-параде тоже жара-жаришка. Сплошные супер-хиты. Взять ту же работу Self Aware, которая на этой неделе стала 10-й. Temper City. Давайте послушаем.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи. Молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
11: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
13: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Сегодня в нашем специальном хит-параде главные треки из чарта Португалии. Почему главные? Да потому что они попали в первую десятку, даже в первую пятерку. Это если говорить про трек следующий. Например, он и зафиналит наш обзор. Очень красивый финал получится, в этом нет никаких сомнений. Песня «Die, Die» — это Шакира и Burna Boy в Португалии под номером 2. Послушаем и на этом будем прощаться с вами. Прощаться до следующей недели, до понедельника, до 18.00 по Москве. Всем счастливо, всем пока!

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Приложение. Типичное утро человека, просыпающегося по будильнику в смартфоне, часто включает в себя постоянное нажатие кнопки «Отложить», что чревато повторным засыпанием, но вместо еще 5 минут вы рискуете проспать несколько часов и в итоге опоздать. Решений можно придумать много, но одно из них весьма коварное. И оно придумано разработчиками приложения будильника для телефона, который не получится отключить, пока вы не сделаете определенное количество приседаний или отжиманий на камеру. Только тогда система позволит отключить назойливый и громкий звонок. В общем, если вы хотели начинать утро с зарядки, то теперь мотивация может появиться. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Мари. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает. Хит обновляет. Хит удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: Красивый летний загар может быть опасным для здоровья, а также привести к фотостарению кожи раньше времени. Именно поэтому многие предпочитают нежиться на солнышке в так называемые безопасные часы для загара. Однако австралийские ученые, которые провели масштабные исследования, заявили, что не существует никакого безопасного загара. Более того, даже непродолжительное пребывание на солнце в утренние или вечерние часы может вызывать повреждение ДНК клеток кожи. Эксперты также отметили, что они не призывают полностью избегать солнечного света, который так важен для синтеза витамина D. Однако, если вы предпочитаете те самые безопасные часы для загара, то не забывайте пользоваться солнцезащитными средствами, которые помогут снизить опасность ультрафиолетовых лучей. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Стандарт. Пока фанаты спорта следят за событиями на чемпионате мира по футболу, австралийские математики из университета Квинсленда решили детально разобраться в вопросе успеха в серии послематчевых пенальти. Они проанализировали сотни ударов и выяснили, что один из важнейших факторов, способствующих точности попадания в ворота соперников, не порядок, а психологическая устойчивость. Считается, что команда, бьющая второй, чаще оказывается на грани вылета. Однако именно у догоняющих появляется шанс выиграть все одним ударом, если применить оптимальную тактику. Выставить самых стрессоустойчивых игроков на четвертые и пятые удары, когда ошибка наиболее критична. Посмотрим, как получится на этом турнире, но не исключено, что мы сможем увидеть и серии пенальти, рассчитанные по подобной формуле. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Удаленщикам на заметку. Для того, чтобы повысить продуктивность, а также снизить стресс, японские ученые настоятельно рекомендуют побольше двигаться. Внимательно изучив данные сотрудников, работавших дистанционно, эксперты выяснили, что высокое суточное число шагов в день существенно снижает уровень стресса, что в свою очередь повышает производительность труда. При этом нелегкая физическая активность, неумеренные и невысокоинтенсивные тренировки не дают подобного результата. Ученые объясняют это очень просто. Дистанционный формат лишил людей случайной ходьбы, дороги до офиса, перемещений между кабинетами и обеденных прогулок. И именно это снижение, а не характер нагрузок, может объяснять рост стресса и падение продуктивности у удаленных сотрудников. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: и главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Технологии. Стирка вещей – важный рутинный процесс в жизни каждого человека, который позволяет нам выглядеть свежо и опрятно. Однако он же негативно сказывается на состоянии окружающей среды из-за попадания в реки и океаны остатков моющих средств. Конечно, существуют разные эко-составы с минимумом вредных компонентов, но полностью избавиться от их использования пока не получилось. В Китае тем временем разработали покрытие для разных типов тканей, позволяющее очищать ее, стирая в обычной чистой воде без какой-либо химии. Во время испытаний покрытие выдержало более сотни циклов стирки, поэтому разработчики новинки считают, что она позволит сделать процесс очистки одежды от бактерий и загрязнений более экологичным. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.